0: satrda.
1: Erkak kishi uzoq vaqt ayol kishiga qoldirgan taassuroti ostida yuradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: berdi.
1: Uning tom uchib ketganligiga qaramasdan, hammasi uyda edi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: qayoqqa? Satrda.
1: O'ylash ham qo'rqinchli, dedi ayol va jasurlarcha xayolga cho'mdi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Нега дженнатке фақат 30% айоллар тушады? Чунки, агер 100% тушкенде, бу дозоқке айланган болар еді.

0: And running, running, and running, running.
1: Маркес, радиосе.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Menga qarang, ofitsiant, sho'rvadan tugma chiqdi, bilasizmi? Tugma ya? Oh, minnatdorman janob. Men uni qidirayotgan edim. Rahmat.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес Радиос.

0: Haroratli yoz fasli muhabbati yurak taftingiz ilitsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосыда.
2: Адвиалар.

0: dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.